Мадемуазель Патрисия Касс на Ретро-ФМ, которая в апреле прошлого года решила серьезно напомнить о себе. Для этого выпустила масштабный компиляционный альбом, в который вошли 28 лучших песен за 38 лет ее карьеры и также ранее неизданная песня. Песня за песней, музыкальное настроение за музыкальным настроением. Так отдыхаем с вами вместе на Ретро-ФМ. В столице 3 часа 17 минут. На подходе уже частички творчества команды Бакара, Александра Шевченко и Модерн Talking.

Кто же их не знает, их знают все. Это Ace of Base на Retro FM. Абсурдный факт про них из разряда «Худшее дома, лучшее в мире». На родине в Швеции критики назвали альбом Ace of Base «The Sane», откуда эта история, худшим в году. Однако в США он возглавил чарты, а журнал Billboard назвал их самой популярной неамериканской группой 20 века. Еще одна популярная неамериканская группа впереди. Это «Кармен» в столице 3 часа 41 минута.

Как бы Майкл Джексон и Пол Маккартни не уговаривали, say, скажи, наши музыкальные планы на ближайшее на Red FM пока раскрывать не буду, но явно разочарованные не будем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Жили они долго и счастливы, что главное, похоже, понимая друг друга, минуя языковой барьер. Высмотрел в новостях, что китайцы научились понимать кошек и собак при помощи ИИ-ошейника, который переводит лай и мяуканье на человеческий язык прямо на лету. Гаджет использует нейросеть, которая анализирует звуки питомцев и конвертирует все в слова. Такие нейрообновки. В столице 4 часа 17 минут. Это Ретро FM, это Дубы Колдуны, Роксет и Опус на ближайшее.

Мадонна. Уже сколько лет Мадонна? Та самая Мадонна в преддверии выхода своего нового альбома не забывает всячески напоминать о себе. Как и чем нынче отличилась, вам покажет, расскажет интернет. А я же лучше озвучу наши музыкальные планы на RetroFM. Как минимум, скоро услышим Сергея Беликова и Ля Буш в столице 4 часа 42 минуты.

Один из самых узнаваемых ранних хитов итальянского певца и композитора Тото Кутуньо прямо сейчас на Retro FM. Немногие артисты делают подарки своим поклонникам на Новый год. А, можно сказать, сделал, выпустив эту историю 1 января. В столице 4 часа 55 минут. Продолжаем музыкально углубляться в выходные. Всем отличной субботы.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Together Forever, Forever бесконечно. Масштабный музыкальный тур Рика Эсли в этом году продолжаться не мог. Он тоже, знаете ли, человек, которому нужно отдыхать. В рамках минувшего тура, включая

Некоторым с чашечкой кофе в очередной раз, наверное, можно или даже нужно подружиться. Я веду себя. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы и по выходным, и в хорошем смысле бодрые субботы, которые далее на Ретро FM нас музыкально навестить, проведать, нацелились Ванес Паради, Абба и также вспомним один из хитов Жени Белоусова. Такие планы в столице. 5:42.

Не только на такси, а вообще и в целом любимое занятие — собирать все светофоры по дороге. На самом деле нет, конечно. Куда бы вы ни двигались, ни направлялись, нам явно по пути в новый музыкальный час на Ретро-ФМ в столице без 5-6. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

зеленый свет беспилотному роботакси в Москве. Вроде как Дана. 150 автономных такси уже в этом 2026 году должны курсировать по столице, в которой 6 часов 17 выходных минут уже. Буквально мгновение к нам на Ретро-ФМ музыкально присоединятся, подтянутся Рики Повари и Милен Фарме.

Остается только прислушаться и делать правильные телодвижения. Согласно общим астрологическим прогнозам, это утро будет неторопливое, немного инертное. Поэтому лучше не форсировать дела и не принимать важных решений до середины дня. В целом, весь гороскоп на сегодня не пропустите на Ретро-ФМ. 8 с копейком по Москве сейчас же. 6 часов 42 минут в столице. Сиси Кейдж и E-Type на подходе.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: праву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

«Без огонька» вышла изначально, а так не пойдет, никуда не годится. Первоначально Дитер Болин планировал раскручивать эту песню в США не Сиси Кейдж, а с другой вокалисткой, но результат ему не понравился, поэтому итог таков. В Москве без 5.7. Всем доброго утра. Продолжаем углубляться в выходные вместе и на рэпе.

goodbye. Пока-пока. Старый 1981. Здравствуй, новый 82 год. Тогда 1 января увидел свет этот трек Альбана и Рамина Пауэр. Вошел в состав пластинки Филичита, которая стала одной из самых успешных легендарных дискографий коллектива. Мы же давайте коллективно, всей дружно сверим время. В столице 7 часов 17 минут. Это ретро, это хиты Хулио Иглесиаса, Александра Буйнова и Скорпионс на ближайшее.

Как известно, все, что не делается, все к лучшему. Это, можно сказать, подтверждение когда-то давно, но все еще не забыто. Музыка из этой истории «Дюран Дюран», написанная и созданная ими же, могла стать частью музыкальной копилки совсем другого коллектива. Но звезды так сошли, что в итоге это один из главных, самых атмосферных хитов в мире «Дюран Дюран». В столице 7 часов 41 минута. Буквально несколько минут ожидания услышим с вами веселых ребят здесь, на Ретро.

здесь и сейчас на Retro FM. Ребята, статус кво, мой же статус свободен. Ну, точнее, уже в ближайшие минуты, ровно в 8 по Москве. Как только передам эфирную эстафету Тимуру Соколову, то присоединюсь к вам, вашим рядам отдыхающим. Приезжайте. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем классный сын. Услышимся.

0: Как пела одна великая женщина, мы тучи разведем руками и доберемся до звезд, которые, в свою очередь, расскажут нам много чего интересного.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Если кто-то позабыл, напомню, 30 мая, суббота на календаре. Утро сегодня будет неторопливое и немного инертное, поэтому лучше не форсировать дела и не принимать важных решений до середины дня. А далее по порядку. Овны. Глубокое понимание текущей ситуации во второй половине дня даст более точный взгляд на перспективу. Тельцы. Сегодня стоит отпустить то, что тормозит ваше развитие и мешает приходу нового в вашу жизнь. Близнецы. Неожиданное поведение окружающих людей воспримите с любопытством. Раки. Суббота может принести некоторую нервозность, но ваш позитивный взгляд на ситуацию укрепит в положительные стороны. Львы. Приятное и полезное сегодня легко совместится. Вы можете не выбирать между одним и другим. Девы. Неожиданное известие от кого-то из близких во второй половине дня поменяет привычный взгляд на семейную ситуацию. Весы. Сегодня важна точность формулировок. Размытые слова создадут ненужные сложности. Скорпионы. Выгода обнаружится во второй половине дня там, где вы ее не искали. Стрельцы. К вечеру придет более четкое понимание того, в каком направлении стоит двигаться дальше. Козероги. За внешней собранностью скрывается эмоциональная усталость. Дайте себе, наконец, отдохнуть. Водолеи. Сегодня кто-то из вашего окружения удивит вас своей позицией или поступком. Ну и, наконец, рыбы. Звезды во второй половине дня помогут реализации вашей стратегии.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Вы просили, я вернулся. Прекрасным субботним утром для того, чтобы провести с вами этот волшебный выходной. Пламенный привет всем, кто слышит мой голос. Микрофон Тимур Скалов. С этой минуты и до часу дня буду ставить вам, поверьте мне, только лучшую музыку. На горизонте у нас Ингрид и Сиси Кейч. Всем еще раз салют и доброго утра.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.

0: Ну, главное в эту субботу безоговорочно верить в то, что выходные пройдут идеально, и тогда все будет именно так уж, поверьте мне. Не зря же говорят, что мысли материальны. Так что думаем позитивно, друзья, и настраиваемся на все только самое лучшее. В 8.30 в столице, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Марат Бекметов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Все регионы России готовы к проведению сентябрьских выборов. По данным на 1 января, в стране зарегистрировано больше 110 миллионов избирателей, из них почти 2 миллиона проживают за рубежом. Об этом сообщила член Центра избиркома Алена Булгакова. Она отметила, что для четырех субъектов это будут первые выборы депутатов Госдумы. Напомню, единый день голосования назначен на 20 сентября. Кроме депутатов Госдумы, будут выбраны также высшие должностные лица не менее чем в 8 регионах страны. Между Москвой и Душанбе после 6-летнего перерыва вновь запустят прямой поезд. Время в пути между конечными точками займет почти четверо суток. Железнодорожное сообщение возобновится с 21 июня. Состав будет ходить один раз в 2 недели. Билеты уже появились в продаже. Напомню, прямое пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе было приостановлено в марте 2020-го из-за пандемии коронавируса. Роспотребнадзор и Минцифра запускают электронную книгу жалоб на госуслугах. Россияне смогут сообщать о товарах ненадлежащего качества, купленных на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя. Пожаловаться можно будет на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата, на отказ в возврате стоимости товара, а также превышение срока возврата средств за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 дней. В Москве сегодня временно закрыто движение на некоторых улицах. Ограничения затронули центральный, западный и северо-западный округа. В частности, из-за проведения московского детского велофестиваля закрыто движение в районе Цветного бульвара. В связи с забегом «Зеленый марафон» на улицах и набережных в центре города, а из-за проведения большого московского триатлона на участке северо-западной Хорды и Крылатской улицы. За последний год число экономных граждан страны увеличилось на 71%. Больше всего таких в Москве, Петербурге, Красноярске. При этом, как пишет «Известия», в излишней расточительности признались жители Новосибирска, Казани и Ростова-на-Дону. 42% говорят, что экономия приносит им удовольствие. Основными способами названы поиск более дешевых аналогов, отказ от менее важных покупок и мониторинг скидок и акций. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

Имя Дима теряет популярность в России. Оно опустилось в рейтинге мужских имен с 9 на 11 место. Согласно исследованию, в 2025 году в Москве родилось чуть больше 1000 Дим. При этом в соцсетях имя Дима все чаще теряет свою популярность наряду с Никитами и Настями. Но! Если ты Дима Маликов, то тебе все равно на такие новости, да и тем более все вернется. Все опять вернется. И Дима, как имя, я уверен, снова обретет свою популярность. Так что, Димасики, не расстраиваемся.

Не-не, выходные только начались, планы у нас самые что ни на есть грандиозные, так что никакого стаб, только полный вперед. Сэм Браун на Ретро FM, в финале часа в 8.56 уже в столице. Всем доброго утра, просыпаемся.

0: суббота, 9 часов, самое время проснуться и сказать этому миру «Доброе утро!»
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: Одна из тех мелодий, услышав которую с утра, будешь напевать весь день. Эйфел 65 на Ретро FM 905. В столице. Вернемся к лучшей музыке через пару минут. Ну а прямо сейчас...
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 30 мая, суббота у нас на календаре. Утро сегодня будет неторопливое, немного инертное, поэтому лучше не форсировать дела и не принимать важных решений до середины дня. Далее по порядку. Овны. Глубокое понимание текущей ситуации во второй половине дня даст более точный взгляд на перспективу. Тельцы. Сегодня стоит отпустить то, что тормозит ваше развитие и мешает приходу нового в вашу жизнь. Близнецы. Неожиданное поведение окружающих людей примите с любопытством. Раки. Суббота может принести некоторую нервозность, но ваш позитивный взгляд на ситуацию укрепит положительные стороны. Львы. Приятно и полезно сегодня легко совместиться. Вы можете не выбирать между одним и другим. Девы. Неожиданное известие от кого-то из близких во второй половине дня поменяет привычный взгляд на семейную ситуацию. Весы. Сегодня важна точность формулировок. Размытые слова создадут ненужные сложности. Скорпионы. Выгода обнаружится во второй половине дня там, где вы ее не искали. Стрельцы. К вечеру придет более четкое понимание того, в каком направлении стоит двигаться дальше. Козероги. За внешней собранностью скрывается эмоциональная усталость. Дайте себе отдохнуть. Водолеи. Сегодня кто-то из вашего окружения удивит вас своей позиции или поступкам. Ну и, наконец, рыбы, звезды во второй половине дня помогут реализации вашей стратегии.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Japanese Girl. Пока вы слушали историю про японских девушек от команды Joy, я тут узнал, что 30 мая отмечается День окрошки, так что всех любителей этого блюда с праздником. Ну а тем, кто завтракает, приятного аппетита. Кстати, какая окрошка является более правильной в плане приготовления? На квасе или на кефире? А ну-ка скажите мне.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 12+.

0: Джим Уайлд с ее визитной карточкой «You Keep Me Hanging On». Именно этот трек, кстати, в свое время перезапустил карьеру певицы и принес ей мировую славу. Ну а что принес нам Марат Бикметов, узнаем прямо сейчас. Новости на Ретро FM. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. РЖД запускают перевозку несовершеннолетних детей от 10 до 16 лет. Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник, а на станции прибытия его передадут указанному в заявлении лицу. Стоимость сопровождения составит 1500 рублей. Оформить услугу можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. Сервис, который заработает с 1 июня, будет доступен на более чем 20 маршрутах, в том числе в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». МЧС России опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на АЗС. В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС и никаких новых ограничений для посетителей не планируется. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения, что разговор по телефону рядом с бензоколонкой якобы может привести к отказу в обслуживании или внесению водителя в черный список. Сборная России по художественной гимнастике получила расширенную квоту на чемпионат мира. Первенство пройдет в немецком Франкфурте с 12 по 16 августа. Российская команда сможет заявить на турнир от 2 до 3 гимнасток. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы в Варне стал для российских спортсменок первым крупным международным стартом за 5 лет, на котором они выступают под флагом страны. Мария Борисова и София Ильтерякова после квалификации вышли в финалы отдельных упражнений. Неблагоприятные погодные условия сохраняются в южных регионах России. По данным гидрометцентра, в Краснодарском крае, в том числе в районе Сочи и Сириуса, ожидаются сильные дожди в горах со снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду. На реках возможен резкий подъем уровня воды. Ну а в море в районе Сочи и Сириуса есть вероятность формирования смерчей. Неблагоприятные погодные условия затронут также Адыгею и регионы Северного Кавказа. Сегодня день окрошки. К этой дате аналитики Яндекса изучили запросы, касающиеся этого блюда. Выяснилось, что самой популярной основой оказался квас. На втором месте кефир, далее идут минералка, вода и айран. При этом пользователи интересуются нестандартными вариантами. Например, можно ли сделать окрошку на пиве или мартини? Есть и вопрос о свойствах блюда. Какая на вкус окрошка на кефире? Можно ли поправиться от окрошки на квасе? Можно ли похудеть с помощью окрошки на кефире? Встречаются и необычные запросы. Например, кто изображал окрошку на своих картинах и как ответить девушке, если она любит окрошку с квасом. Конца выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро FM. С добрым утром!

Суббота на календаре. Идеальный день для того, чтобы побыть немножко крейзи, забыть про дела и проблемы и позволить себе капельку безумного в рамках приличия отдыха. Ну, а мы вам в этом поможем и составим компанию. Юрий Антонов и Джо Дассен впереди. Вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго утра.

Ученые наконец-то нашли ответ на вопрос, столетиями беспокоивший мужчин и женщин, где проходит тонкая грань между слишком скромной и слишком вульгарной женской одеждой. Исследование, основанное на наблюдениях, показало, что идеальной пропорцией обнаженной кожи к одежде является пропорция 40/60. При этом женщины, обнаженные слишком сильно, пользуются меньшим успехом, нежели женщины, одетые скромно. Так что, pretty young girl, делайте выводы.

0: Не печалься, гляди веселее. Это главная мысль, которую можно взять себе за девиз этого дня. Ведь только от нас зависит, каким он будет. Красным, желтым, серым, ну или вообще разноцветным.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А вот что по этому поводу думают звезды. 30 мая, суббота. Утро сегодня будет неторопливое, немного инертное, поэтому лучше не форсировать дела и не принимать важных решений до середины дня. Далее по порядку. Овны. Глубокое понимание текущей ситуации во второй половине дня даст более точный взгляд на перспективу. Тельцы. Сегодня стоит отпустить то, что тормозит ваше развитие и мешает приходу нового в вашу жизнь. Близнецы.

0: неожиданное поведение окружающих людей примите с любопытством. Раки. Суббота может принести некоторую нервозность, но ваш позитивный взгляд на ситуацию укрепит положительные стороны. Львы, приятные и полезные сегодня легко совместиться. Вы можете не выбирать между одним и другим. Девы, неожиданное известие от кого-то из близких во второй половине дня поменяет привычный взгляд на семейную ситуацию. Весы, сегодня важна точность формулировок, размытые слова создадут ненужные сложности. Скорпионы, выгода обнаружится во второй половине дня там, где вы ее вообще не искали. Стрельцы, к вечеру придет более четкое понимание того, в каком направлении стоит двигаться дальше. Козероги, за внешней собранностью скрывается эмоциональная усталость. Дайте себе немного отдохнуть. Водолеи, сегодня кто-то из вашего окружения удивит вас своей позицией или поступком. Ну и, наконец, рыбы и звезды во второй половине дня помогут реализации вашей стратегии.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: «Я снова вижу тебя». Слова, которые каждый из нас произносит субботним утром, когда доходит до зеркала в ванной и говорит своему отражению. Ну, привет! Вот мы снова и встретились после долгой рабочей недели. Впереди выходные, так что давай отдыхать и наслаждаться этой субботой. Группа «Мираж» только что. Далее на ретро-фм «Таркан» и «Эфир Дэвид». Тимур Соколов у микрофона. Всем привет и классной субботы!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей

счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Ну, тут комментировать, только портить. Все правильно, все по делу. На календаре выходные, а значит, пора. Пора послушать новости. 10:30 в столице, в студии Марат Бекметов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Ранее появилась информация о том, что Россельхознадзор с 30 мая якобы ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Речь шла о 10 компаниях, допустивших больше всего фитосанитарных нарушений. Устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года. Это будет сделано вне основного периода сдачи экзаменов, чтобы не создавать перегрузку для детей и учителей. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, модель экзамена будут внедрять после апробации. Экзамен будут сдавать в 9 классе, потому что больше 40% учеников после уходят в среднее профессиональное образование. Ключевая ставка на июньском заседании Совета директоров ЦБ может быть снижена до 13,5%, так считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что это приведет и к снижению процентных ставок по банковским вкладам. Заседание Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 19 июня. Напомню, в феврале, марте, апреле регулятор снижал ключевую ставку на 0,5%, сейчас она 14,5% годовых. Детский велофестиваль пройдет сегодня в Москве на Цветном бульваре. На площадках мероприятия юные велосипедисты смогут в игровой форме освоить правила безопасности и получить важные навыки вождения. До 6 вечера гостей мероприятия ждут выступления жонглеров и акробатов из цирка, шоу мыльных пузырей, просмотр мультфильма в кинотеатре под открытым небом, мастер-классы, велографити, аквагрим и гигантский калейдоскоп. Лионель Месси вошел в состав сборной Аргентины по футболу на чемпионат мира 2026. Турнир пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Этот мундиаль станет шестым в карьере нападающего. На групповом этапе аргентинская сборная в статусе действующего чемпиона мира сыграет со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Напомню, Месси – восьмикратный обладатель «золотого мяча». В конце выпуска курсы валют на выходные. Ближайший понедельник: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. На этом у меня пока все. Далее музыка и Тимур Соколов на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасной субботы.

Ночь обязательно будет, но прежде будет день, и провести его можно и нужно в компании «Ретро-ФМ» и программы «Ю». Сегодня мой коллега Юрий Гурьянов расскажет о творчестве Валерии, так что фанаты певицы, да и не только фанаты, хейтеры тоже могут послушать, возможно, откроют для себя что-то новое. В любом случае, друзья, не пропустите программу «Ю» сегодня в 13.00. Будет интересно.

Maywood, It's a Different World. Да, суббота — это действительно совершенно другой мир, свободный от всего того, что нам не нравится, и наполненный только тем, что нам по душе. А именно отдыхом, позитивом, отличным настроением и лучшей музыкой. 10.56 уже в столице. Отправляемся в новый музыкальный час. Всем доброго утра.

0: Кейч. Тем временем классную новость подвезли. Российские ученые создали омолаживающий пирог. За основу взяли обычный рецепт венского пирога, дополнив его антиоксидантами с сильным омолаживающим действием. По вкусу он почти не отличается от обычного пирога. Ну что, пироги мы любим, а тем более омолаживающие. Всем, кто завтракает, приятного аппетита и много хорошей музыки лично от меня. Тимур Соколов у микрофона, впереди Альбана и Рамина Пауэр.
1: Реклама.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100%. Прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: в компании группы «Смоки». Субботнее утро плавно переходит в день, а значит, пора. Пора, друзья, выходить из дома. Где гулять, куда пойти, расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышла французская комедия «Мечтать не вредно». В оригинале эта картина называется «Американская мечта». Основана она на совершенно реальной истории двух французских парней. Жереми работает в видеопрокате, Буна моет окна в аэропорту. Связи нет, денег нет, английский на более чем скромном уровне. И тем не менее, этим ребятам удается добиться большого успеха. Они становятся агентами игроков НБА, а потом возглавляют агентство и представляют лучших французских игроков. Третий сезон городского проекта «Лето в Москве» стартует сегодня в столицу. Он охватит больше 500 площадок во всех районах города. Так, например, в сквере у гостиницы «Метрополь», на Соматичном бульваре в музее-заповеднике Царицына откроется шахматный сквер, а на Арбате площадка для брейк-данса и танцевальной терапии. Сегодня же стартует фестиваль «Театральный бульвар». В амфитеатре парка у Политехнического музея покажут мюзикл «Волшебник изумрудного города». Начало в 2 часа дня. В Лужниках сегодня день московского спорта. Работают площадки для двух десятков различных активностей, от классического бокса и воркаута до динамичного мотофристайла и экстремальной полосы препятствий. Гостей ждут сайклинг-марафоны, подживые диджей-сеты, брейк-данс-баттлы, настольный теннис, тренировки с известными атлетами. Параллельно на сцене пройдет большой музыкальный концерт со звездными хедлайнерами. Вход свободный, на отдельные тренировки требуется регистрация. В парке Горького проходит детский фестиваль искусств «Небо». Все выходные на площадке можно освоить творческие профессии, поучаствовать в уличных шествиях и увидеть выступления артистов. Программа объединяет театр, музыку, литературу и дизайн. На главной сцене выступит бразильская труппа с экзотическими шоу, симфонический оркестр и российские актеры. На других площадках пройдут детективные цирковые представления, показы фокусников и акапелла-концерт. Вход по предварительной регистрации. Ну а на Цветном бульваре сегодня детский велофестиваль. На площадках мероприятия юные велосипедисты могут в игровой форме освоить правила безопасности и получить важные навыки вождения. До 6 вечера гостей мероприятия ждут выступления жонглеров и акробатов, шоу мыльных пузырей, просмотр мультфильма в кинотеатре «Под открытым небом», мастер-классы, велограффити, аквагрим и гигантский калейдоскоп. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем чудесного дня!
1: Афиша на Ретро-ФМ.

История о девушке мечте на Ретро-ФМ. Блонди, Мария. Ну, а если вы мечтаете выиграть много денег, то прямо сейчас, друзья, заходите на сайт retrofm.ru и оставляйте свои вопросы для звездного участника шоу «Дорогие гости» в последний майский день. Завтра к нам придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Если он не ответит на ваш вопрос, ну или ответит неправильно, то вы получите его деньги. Так что вставляйте вопросы и включайте Ретро-ФМ в 13:00 в воскресенье, и будете богаты.

Песня про победителей по жизни, то есть про нас с вами, друзья. Абба, The Winners Takes It All. В финале очередного музыкального часа на Ретро-ФМ. 11.56, столица. Едем дальше.

0: для субботнего утра, когда в голове после бурного вечера пятницы стоит легкий сиреневый туман, который, я уверен, развеет чашка ароматного кофе, ну или рассола. Владимир Маркин на Ретро FM, далее Royal Jiggles и Джо Кокер. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и отличного дня.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже сегодня в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.
12: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
13: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
17: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
18: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Уже в кино.
1: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
1: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

наши дни письма издалека, особенно в субботу утром, это, как правило, сообщения в рабочих чатах, которые многие мечтают развидеть. Но сегодня законные выходные, так что смело откладывайте все дела на понедельник и наслаждайтесь отдыхом в компании Retro FM. Группа «Синие птицы» и команда «Blue System» у нас впереди. 12 часов 41 минута в столице. Всем хорошего дня.

Как говорится, главное правило существующей реальности — не запутаться в своих иллюзиях. Ричард Сандерсон только что на Retro FM с песней «Reality». Ну а далее в нашей музыкальной реальности программа «Ю». Я же, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Желаю всем классного выходного дня.

0: Москве уже 13 часов. Самое время узнать что-нибудь еще об одном классном артисте.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как всегда по субботам в программе «Ю» про тех, кто дарит нам классные эмоции и делает это профессионально и талантливо. В общем, про любимых артистов. Ну или артисток. Ее песни знакомые, любимые, выразительные, благодаря в том числе сильнейшему голосу. Она одна из тех, кто создавал музыкальный фон в нашей стране в 90-е, в нулевые и не только. Можно, конечно, долго сыпать эпитетами, но в целом достаточно назвать ее имя, и это уже о многом скажет. Это народная артистка России, певица Валерия. Та самая, билеты на которые всегда раскупаются моментально. Это касается любых площадок в разных городах, включая, конечно, знаковые залы, в том числе в Москве.

Валерия из той категории артистов, у которых сформировалась такая лояльная, преданная, любящая аудитория. Ну, если коротко, то это интеллигентный слушатель, который не особо гонится за хайпом, а ходит на концерты или включает радио для эстетического удовольствия и песен, в том числе проверенных временем. Я уверен, что у многих людей есть воспоминания в жизни, фоном для которых стала какая-нибудь песня нашей сегодняшней героини. В общем, певица Валерия уже давно стала частью нашей музыкальной культуры, но при этом продолжает активно работать, выпускать новые песни, альбомы, в общем, остается востребованной и любимой. Первая песня сегодня, конечно, не случайная, потому что именно с нее, по большому счету, все и началось. Вот бывают треки, которые не просто попадают в чарты, а буквально меняют представление о том, как может звучать музыка. В общем, эта композиция очень сильно выделялась на фоне всего того, что звучало в нашей стране в середине 90-х. Это песня «Самолет». И как будто бы даже такой самолет немного из будущего. По большому счету, это был эксперимент с аранжировками и стилем. И к песню добавили так называемый трип-хоп. Получилась композиция, под которой не хочется прыгать, танцевать, а скорее расслабиться, любоваться какими-нибудь красивыми видами, например. Она звучит очень по-взрослому. И сейчас, и особенно тогда, в 90-е, на фоне многих быстрых песенок того времени.

0: Композиция «Самолет», ставшая, по сути, отправной точкой карьеры певицы Валерии, главной героини сегодняшней программы «Ю». Песня, которая доказала, что для того, чтобы стать суперхитом, не обязательно кричать. Иногда достаточно прошептать под правильный бит.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» про музыку и про артистов сегодня певица Валерия. Алла Перфилова. Так звали будущую звезду. Она росла в семье музыкантов, и хотя сама в детстве мечтала стать балериной, путь ее как будто бы был предопределен. Музыкальная школа, диплом с отличием и амбициозный план покорить Москву. Музыкант Леонид Ярошевский, с которым она познакомилась в Саратове, он же впоследствии ее первый муж, уговорил тогда еще Аллу поехать в Москву поступать в Гнесинку, в которой она затем какое-то время даже преподавала. Начало 90-х было временем смелых экспериментов. Тогда она познакомилась с продюсером и вторым мужем Александром Шульгиным, и в то же время появился псевдоним Валерия, который позже станет именем в паспорте. В 91-м году вышел ее первый англоязычный альбом «The Time».

Эта песня «The Sky Belongs to Me» как раз с англоязычной пластинки. Проект амбициозный, конечно, с симфоническим звучанием, но не получивший массового слушателя. Было и участие в различных конкурсах. Например, в 92-м году Валерия победила в «Утренней звезде» с романсом 1924 года «Только раз бывает в жизни встреча». Только

здесь уже как будто та самая Валерия. Но широкая народная любовь пришла, когда вышел альбом «Анна» в том же 95-м году. Песня «Самолет», которую мы сегодня уже услышали, сделала Валерию по-настоящему знаменитой. Что касается внешнего образа, короткая стрижка, минимум макияжа и безупречный вокал. Она была не похожа ни на кого тогда. Однако, как мы узнали позже, за внешним блеском и популярностью скрывалась личная драма. Тяжелые отношения с продюсером и мужем Александром Шульгиным чуть было не поставили крест на ее карьере. В начале 2000-х Валерия бросает все и уезжает в родной город Аткарск. Потом было пару лет абсолютной тишины. Поклонники тогда гадали, вернется она или нет. Но она вернулась. В 2003 году страна увидела другую Валерию. Сильную, открытую и, наконец-то, счастливую. В том же году она познакомилась с продюсером Иосифом Пригожиным, который, как мы знаем, стал гораздо больше, чем продюсер. Тогда же, в 2003 году, началось сотрудничество с композитором-продюсером Виктором Дробышем. Появились песни «Часики», «Была любовь» и многие другие. Мы сегодня еще обязательно встретимся с этими песнями, и не только. А сейчас такой «Крик души» — одна из самых пронзительных композиций в карьере Валерии. Удивительно, но слова и музыку к этой песне с говорящим названием написал ее бывший муж Александр Шульгин. «Не обижай меня».

0: чувства простыми и понятными словами. Песня «Не обижай меня», певица Валерия.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня рассказываю о народной артистке России, певице Валерии. Для того, чтобы окончательно закрыть период сотрудничества с продюсером Александром Шульгиным, обязательно стоит пробежаться по очень успешному альбому 2001 года. Пластинка называется «Глаза цвета неба». И этот альбом стал пятой студийной работой артистки. В марте 2001 года он ворвался в чарты, мгновенно став лидером продаж. Над звуком работали не только в Москве, но и в легендарных студиях Лондона и Мюнхена. Качество аранжировок было очень высоким, да и количество хитов на одном альбоме тоже впечатляло. Именно тогда мы и познакомились с красивой песней «Ты где-то там».

В общем, «Глаза цвета неба» был очень успешным альбомом, который разошелся огромным тиражом и, в отличие от предыдущих, более камерных работ, получился очень контрастным. Тут и нежная лирика, и бодрый евроденс. Как результат, очень много лестных отзывов от музыкальных критиков в то время. Еще одна песня с этого же альбома, которая растопила сердца миллионов, композиция «Таю». Кстати, есть вот такая интересная совместная версия с группой «The Hatters».

Эту версию выпустили в 23-м году. То есть более чем через 20 лет после выхода сольной версии. Ну а мы с вами насладимся неповторимым оригиналом в исполнении Валерии. Песня «Таю».

0: нежная и проникновенная лирическая поп-баллада «Неподвластное времени», песня «Таю». Скоро вернусь для того, чтобы продолжить рассказ о сегодняшней героине, певице Валерии.
1: Реклама.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Уже в кино.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.
1: Всем еще раз привет. Здесь про музыку и любимых исполнителей. В программе «Ю» у нас сегодня о народной артистке России, певица Валерия. Мы уже поняли, что ее путь жизненный и творческий делится на две части. Условная временная граница — это как раз начало нового тысячелетия. Ну вот тот самый момент, когда она встретила и мужа, и продюсера, и надежного любящего человека Иосифа Пригожина. Мы уже коснулись ранней музыки, теперь настала очередь той самой второй части. И прямо сейчас одна из песен, которая в 2003 году вернула певицу на вершину чартов после драматического и довольно долгого перерыва. Это композиция из альбома «Страна любви». Называется она «Часики». Валерия признавалась, что очень скучала по работе в студии и по выступлениям. Интересно, что песня «Часики» была написана не в Москве и даже не в России. Композитор Виктор Дробыш в то время проживал в Финляндии. Он сам говорил, что мелодия родилась довольно быстро, буквально на ходу. Хит «Часики» оказался настолько долгоиграющим, что не просто продолжал все эти годы звучать в радиоэфирах, но и разлетелся на ремейки. Вот, например, версия Егора Крида 2018 года.
2: Пусть внутренний голос так часто мне шепчет, что

Руденко еще больше переработал песню. Да, конечно, все это звучит своеобразно, но мы здесь не для того, чтобы давать какие-то оценки. Это все ровным счетом означает только то, что сама мелодическая основа, сама задумка вполне может быть актуальной и сегодня, спустя уже более 20 лет после выхода часиков. В общем, надежные получились часики. Пару десятилетий назад вышли и все еще идут. Не сломались. Часики от певицы Валерии. Теперь оригинальная версия.

0: легкая, запоминающаяся, с проникновенным вокалом Валерии, композиция «Часики».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня рассказываю про певицу Валерию. Ну и, конечно, вместе слушаем красивые песни в ее исполнении. Помимо прочего важного, надо обязательно вспомнить ее альбом 2008 года, который называется «Неподконтрольно». На нем, например, прозвучала песня «Человек дождя».

Многие ее могли, кстати, слышать в том числе в сериале «Родные люди». Альбом «Неподконтрольный» интересен нам еще и тем, что у него была англоязычная версия под названием «Out of Control». Кстати, над этой пластинкой трудились и многие западные специалисты. Например, Дэвид Ричардс, продюсер, известный по работе с группой Queen. Многие песни имели версии как на русском, так и на английском языке, но все-таки список композиций отличался в двух версиях альбома. Ну, например, тем, что в английской версии был кавер одного очень известного хита. Вот эта песня.

Да, это перепетый хит «Stayin' Alive» группы Bee Gees, записанный, кстати, совместно с одним из участников коллектива, одним из братьев Робином Гиббом. Напомню, вот так композиция звучала в оригинале.

тему с перепетыми хитами хочется завершить с одной очень красивой песней 68-го года из фильма «Пассажир с экватора». Это композиция «Маленький принц». Первой исполнительницей песни, между прочим, стала Елена Камбурова.

0: она.
1: А вот так в 71-м году «Маленького принца» исполнил Эдуард Хиль.
2: Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна.
1: Позже эту песню перепевали многие отечественные звезды: Майя Кристалинская, Алиса Фрейндлих, Нина Пантелеева. Ну а наша сегодняшняя героиня, певица Валерия, исполнила ее в небезызвестном музыкальном проекте «Старые песни о главном 2». Многие, кстати, называют ее одной из самых удачных перепевок советской классики. В программе «Ю» композиция «Маленький принц».

0: Одна из самых перепеваемых песен в отечественной музыке – «Маленький принц». Очень красивое исполнение. Это певица Валерия.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Сегодня у нас любимая многими уже с середины 90-х и по сей день певица Валерия в программе «Ю», о ее музыке и не только. Сейчас давайте вспомним еще об одном очень важном альбоме под названием «Нежность моя» 2006 года, который в целом можно назвать таким саундтреком для влюбленных и мечтателей. Это та самая пластинка, на которой, например, вышел хит «Отпусти меня».

это ключики. Ну, такие ключики, в том числе и от сердечек многих поклонников и поклонниц. А еще, конечно, на пластинке «Нежность моя» есть и одноименная песня, но к ней мы сегодня вернемся и поговорим отдельно. Сейчас давайте вспомним кое о чем маленьком, но имеющем большое значение. Это также один из самых значимых хитов Валерии, песня «Маленький самолет», которая стала бонус-треком к пластинке «Нежность моя». Да, это у нее не первый самолет. Здесь можно вспомнить тот самый хит 95-го года, но сейчас речь не о нем. Что касается вот этого самого маленького самолета, у него спустя примерно 20 лет после выхода песни случилась новая волна популярности, благодаря тому, что песня завирусилась в коротких видео пользователей соцсетей. Валерия после такого интереса к песне в 24-м году снова вернула ее в программу и даже выпустила новую версию песни. Кстати, кроме самой Валерии, эту песню исполнила в том числе певица Глюкоза.

глюкоза, конечно. Сделал это в своей характерной манере. Больше электроники в аранжировке, компьютерного вокала, похожего на ее ранние хиты. А теперь пришло время услышать неповторимый оригинал. В программе «Ю» певица Валерия с песней «Маленький самолет».

0: Это Валерия. Маленький самолет. Маленький по названию, но не по значимости, конечно.
1: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
0: Да, это программа «Ю». Здесь о любимых артистах. Сегодня про хиты певицы Валерии. Помните, мы вспоминали о вынужденном перерыве, который сделала артистка в начале 2000-х. Напомню, что на сцену она тогда вернулась в 2003 году с альбомом под названием «Страна любви», в который вошла, например, песня «Часики». А еще на том же альбоме звучала композиция с довольно символичным названием для того времени «Была любовь». Она также стала одной из первых песен, записанных Валерией после ее возвращения на сцену. Многие восприняли ее как такое публичное заявление о завершении отношений с бывшим мужем и продюсером. Интересно, что спустя 3 года после выхода этой песни Валерия выпустила автобиографию под названием «И жизнь, и слезы, и любовь». Книга эта, конечно, вызвала огромный интерес среди поклонников певицы. Ну а в 2010 году по мотивам этой автобиографии вообще был снят сериал о певице Анне Пантелеевой. Прототипом, конечно, стала Валерия. Там и про ее путь к славе, и про драматичные отношения. Кстати, сама Валерия тоже принимала участие в работе над сценарием и консультировала актрису Анастасию Савосину, чтобы та могла точнее передать ее эмоции. А еще, по информации от самой певицы Валерии, песня «Была любовь» изначально создавалась на английском языке, но она сама попросила переделать ее на русский вариант. Я нашел англоязычный вариант этой песни, который официально не выпускался нигде. Вот так, например, могла звучать эта композиция.

один из главных хитов Валерия. Знаковая песня в биографии певицы «Была любовь». Скоро в программе «Ю» снова будут красивые песни и истории о народной артистке России.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, в программе «Ю» сегодня рассказываю о народной артистке России, певице Валерии. Конечно, я никак не могу обойти вниманием одну очень важную и успешную песню. Это дуэт. Причем очень удачный дуэт. Конечно, все быстренько вспомнили название. Да, все правильно. Это композиция 2005 года «Ты грустишь». Валерия исполнила ее вместе со Стасом Пьехой. Но интересно, что помимо основной версии, чуть позже эта версия исполнялась и в других вариантах. Ну, например, вот так она звучала без Валерии.
2: Ты

Это участница 7-й «Фабрики звезд» Татьяна Богачева, которая исполняла ее в паре с Пьехой. Еще был вариант без Стаса, но с Дмитрием Колдуном, также выпускником «Фабрики звезд».

0: конечно, все, в том числе фабриканты, отлично справились с задачей, но вряд ли можно оспорить то, насколько удачным оказалось сочетание именно Валерии и Стаса Пьехи. Кстати, нам удалось дозвониться до одного очень важного человека в жизни нашей сегодняшней героини. Муж и продюсер певицы Валерии в одном лице – это Иосиф Пригожин. Здравствуйте, Иосиф.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: А вот как вообще возникла идея такого замечательного дуэта Валерии и Стаса Пьехи? Может быть, это какая-то спонтанная история была? Почему именно Пьеха? Были, может, другие варианты?
1: Нет. Это было на «Фабрике звезд». И мы тогда познакомились со Стасом, мы приходили в гости. Это была фабрика Виктора Дробыша, по-моему. И именно там и случился этот дуэт. Сначала мы исполнили одну из песен Валерии в программе, а потом родилась такая идея, потому что тембрально и внешне они очень подходили друг к другу. И тогда Дробыш написал эту песню, которая впоследствии, как и выясняется сейчас, уже как и многие другие произведения, практически им более 20 лет, продолжают играть и быть востребованными на радиостанциях.
0: Ну вот сейчас мы все понимаем, что это суперхит. Как тогда виделось? Получится, не получится? Вот на этапе создания песни.
1: Вы знаете, да, не было такого понятия «не получится». Мы были абсолютно убеждены, что это хит, потому что мы видели, как принимали зрители, слушатели на радио, зрители на концерте. То есть эта песня была изначально попадание в десятку. У нас не было никаких сомнений в этом произведении.
0: А была вот такая идея, что вообще эта песня, например, сольная была, кто-то ее спел сольной? Или это все слухи?
1: Мы ее как о сольной вообще даже не думали, потому что она изначально была дуэтная. Я считаю, что вот это вот такие произведения, шедевры, да, они живут долго, и эти песни надолго.
0: Спасибо большое, Иосиф. Мы вот сейчас как раз с удовольствием послушаем эту замечательную песню Валерии и Стаса Пьехи «Ты грустишь» в программе «Ю».
1: Давайте, с удовольствием. Я тоже с удовольствием. С удовольствием. Спасибо.
0: Спасибо вам.

0: Очень мелодичный, гармоничный, конечно, эмоциональный дуэт Стас Пьеха и певица Валерия «Ты грустишь».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Итак, сегодня говорили о певице Валерии, артистке, чье имя стало синонимом сильного голоса и профессионализма. Она не боялась экспериментов, она нашла себя, она узнаваема и любима многими и многими слушателями. Конечно, была отмечена званиями и наградами. Получила звание заслуженной, а впоследствии народной артистки России. Было множество музыкальных наград, в том числе «Песня года», премии «Муз-ТВ» и «MTV Russia Music Awards». Помимо успешной музыкальной карьеры, Валерия является общественным деятелем, автором книг. Несколько лет назад находилась в Совете при Президенте России по культуре и искусству. Периодически участвует в различных телепроектах, занимается многими другими, в том числе личными проектами. При этом, конечно, не оставляет своей основной профессии. За более чем 30-летнюю карьеру она выпустила полтора десятка альбомов, и самый свежий из них, кстати, вышел в 2025 году. Он называется «Исцелю». Тоже название носит и заглавная титульная песня, которая вышла как основной сингл.

Кстати, песня «Исцелю» попала в лонглист премии Грэмми в 25-м году. Ну а послушать в финале предлагаю, может быть, одну из самых вдохновляющих и уж точно нежных песен. Это композиция с альбома 2006 года, о котором я уже сегодня вспоминал, конечно. «Нежность моя». Ровно через неделю расскажу еще про кого-нибудь талантливого и знаменитого. Если есть пожелания, пишите во всех соцсетях RetroFM с пометкой «Программа Ю». Не забывайте, что этот и любой другой выпуск всегда можно найти и переслушать в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Да-да-да, друзья, именно так начинается тот самый волшебный счастливый час Феличита на Ретро-ФМ, в течение которого вы можете поздравлять, передавать привет и говорить хорошие, добрые, вот здесь вот ключевое слово, добрые слова кому-нибудь, кто этого достоин. Телефон наш 232-4883, код Москвы 495. Присылайте сообщение в наш канал в Максе и смс-ки не забывайте отправлять на номер 5533. Начинайте сообщение со слова «Ретро-ФМ». Также наш сайт retrofm.ru, о нем тоже, друзья, не забывайте. Подписывайтесь.

Подписывайтесь, пожалуйста, подписывайтесь и называйте имена тех, кого вы поздравляете, кому передаете приветы. В сложных случаях, очень прошу, указывайте ударение. Договорились? Ну, поехали.

0: Ну что, друзья, давайте начнем потихонечку передавать поздравления, приветы и прочие хорошие, добрые слова. Как вы думаете, какое поздравление первым сегодняшней Феличите? Какие добрые слова? Что хорошего? Какое сообщение в принципе? Нет, не поздравление с Днем Окрошки, которое отмечается в нашей стране. Нет, не поздравление с Международным Днем Картофеля. И даже не с поздравления с Международным Днем Феминизма. Нет, друзья, первое сообщение, оно посвящено, знаете, чему? Здравствуйте. Хотел поблагодарить Юрия Гурьянова за рассказ про Валерию. Все понравилось, узнал много нового и даже всплакнул под некоторые песни, признается Евгений из Москвы. Друзья, я знал. Юра, ты просто-напросто... Вот я предлагаю нашему руководству сделать так. Вот час после программы «Ю» делать посвященным программе «Ю». Хорошо? Вот. Так, дальше. Поздравляю Татьяну Осмоловскую из поселка Литовка Хабаровского края Амурского района с днем рождения. Желаю счастья и успехов, пишет Владимир. Андрей Реднов пишет: «Добрый день, любимое радио. Хочу передать привет своей жене Наталье Редновой и сказать, что я ее сильно люблю». Вот это правильно. А зачем еще жениться? Я не понимаю, если не любить свою жену. Конечно же, жену надо любить, холить и лелеять. Так, Екатерина пишет: «Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Вчера у нас был выпускной в детском саду. Пятая группа, вы лучшие. Вика, доченька, ты скоро будешь первоклашкой. В добрый путь, моя хорошая. Ну а сегодня 21 год моему сыночку Сергею. Любим тебя». Подпись: мама, папа, сестренка Вика и Екатерина из города Рыбное Рязанской области.
1: Отправляйте смс на номер

0: детства обожаю эту песню. Вот, казалось бы, такая фраза банальная, да, но это действительно так. Это соответствует истине на 100 с лишним %. Так, хорошо, продолжаю читать ваши сообщения, друзья. Привет, Ретро-ФМ. Желаю всем хорошего настроения и, главное, теплой погоды. Хочу передать привет моему папе, брату Степе и Диме, а также другу Демиду. Всего хорошего желает нам Маша Т. из города Боровска. Добрый день, Феличита. Для любимого Майка от жены Майи поставьте песенку, пожалуйста. Да поставим. Ретро-ФМ из Хабаровска. Добрый вечерок. Передайте привет моей любимой родне, сестре Леночке, мужу Максиму, тете Оксане, Антошке, Иришке и Сереже. Спасибо, что вы есть. Правильно, семья должна быть. Причем рядышком желательно. Добрый день, любимая Ретро-ФМ. Хочу пожелать удачи своей старшей дочери Мирославе на предзащите диплома. Передать привет сыну Никите в Тюмень и поздравить младшую дочь Аглаю с окончанием начальной школы. Я вас очень люблю, ваша мама Ира. И вот еще одно сообщение. Добрый день, поздравьте Семенова Андрея Николаевича с днем рождения. Семья его любит. Дима, Лена, Паша, Настя, Валя и Милена.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ.

0: невероятной красоты и нежности песни. Это Ричард Маркс «Феличите» на Ретро FM. Продолжаем разговор, как говорил Карлсон. Любимое радио, с субботним приветом к вам, Курск. Передайте, пожалуйста, привет моему дорогому мужу Константину. Он образцовый садовод СНТ «Лавсан». Не грусти, моя любовь, скоро погода наладится, пишет Элкинс. А, понятно. Так, Залина Туаева пишет: поздравляю моих детишек Эдгара, Алана и Викторию с завершением учебного года. Ох, да, учителя, родители и школьники выдыхают в эти дни. Так что прям слышится наверняка по всей планете. И чувствуется усиление атмосферных потоков, да? Так, доброго времени суток. Передайте привет моей бабушке Тай, пожалуйста. Кто просит? Просит Алитян. Берта Сергеевна пишет: поздравляю себя. Я отучилась на кризисного психолога. Ура! Из Перми это сообщение. Берта, мои вам поздравления. И надеюсь, что ваши будущие клиенты получат квалифицированную помощь. Так, Наталья пишет: хочу поздравить с днем рождения своего единственного и самого любимого сынишку Жданова Максима. С днем рождения! С 19-летием, родной мой, ты моя жизнь, мир переверну, все сделаю, чтобы у тебя все было хорошо в жизни, я тобой горжусь, ты лучший, и радуй маму дальше, люблю тебя.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы

0: рекомендуется. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
3: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
4: Ретро-ФМ.

Продолжается Феличита на Ретро FM. Друзья, ваши сообщения продолжают поступать, и это радует. Власюк Александр из Москвы пишет: большой привет фельдшеру Вадиму Усову. Хорошего тебе дня, Вадик, и до встречи. Егор Росомахин из Владимира передает привет любимой мамочке Эле. Скоро будем готовить шашлык, пишет Егор. Твои дети Егор и Юля. Друзья и родные поздравляют с юбилеем невероятную женщину Катрин Крылову. Помимо того, что она окружает заботой людей, которые находятся рядом, она между делом совершает невозможное. Покоряет заполярные моря на небольшом судне, совершает переходы по Чукотке и приводит в порядок книжное хозяйство в библиотеках и музеях федерального значения. С праздником тебя, Катрин! Передаю привет своей семье Амировых. Желаю всего наилучшего из солнечного Баку, пишет Амирова Лейла.

0: Друзья, это Феличита. Все те же самые позывные, как говорится, на том же месте, в тот же час. Продолжаем. Анжелика пишет: здравствуй, любимая Ретро-ФМ. Я просто хочу пожелать всем отличного настроения. Я на любимой даче, правда, одна, но все равно откровенно кайфую с любимым Ретро-ФМ, даже несмотря на усталость. У меня прекрасное настроение, чего и всем желаю. Спасибо большое. Анжелика, хорошего вам отдыха. Мы стараемся. Пишет Юрий Крылов. Всем добрый день, привет из дождливого Крыма, из поселка городского типа Советский район, Республика Крым. Добрый день, мое самое любимое Ретро-ФМ. И весь ваш дружный коллектив. Можно поставить какую-нибудь веселую песенку? Да можно, почему же нет-то? Так, добрый день, Ретро-ФМ. Передаю огромный привет из Читы моей любимой мамуле Людмиле и дорогому папуле Павлу. Желаю вам отличного настроения и самых классных песен в эфире. Люблю вас. Это Дарья написала. Так, что еще? Вот, Любовь пишет. Здравствуй, любимое радио. Хочу передать привет своей любимой подруге и коллеге Благовещенской Светлане из города Орел. Пожелать ей всего самого наилучшего и сказать спасибо большое за дружбу. Люблю тебя, твоя Любаня из города Орел.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Признавайтесь, кто из вас сейчас танцевал уже под эту песню от Modern Talking? Потому что это рефлекс, это уже на уровне подсознания. Так, добрый день, у меня начало отпуска, и для хорошего настроения не хватает только песни. Уж чего-чего, Елена, а хороших песен здесь на Retro FM полно. Любина Елена из Москвы заранее всех благодарит и желает добра и мира. Так, добрый день, любимая Retro FM, поздравляю с прошедшим днем рождения. Спасибо. Всегда рада вас слушать. Спасибо, что вы есть. Передайте привет моей мамочке. Ее зовут Любовь Михайловна. Она живет в Истре. Мамочка, я тебя очень люблю. Хорошего тебе дня. Пусть он принесет только хорошее. Твоя доченька Валерия из Нахабино. Так, Павел Жуков пишет. Люблю свою жену Оксаночку. Целую, обнимаю. Так, здесь у нас что? Здравствуйте. Передайте привет моему мужу Сергею, пишет Кристина, который трудится в парнике. Передайте ему, что я его люблю, ценю и хочу, чтобы он прямо сейчас подошел и поцеловал меня. Если можно. Да можно, я думаю, он тебя прямо сейчас, вот человек бросит все и подойдет. Так, Валентина пишет. Добрый день, хочу поздравить с днем рождения моего дорогого и любимого мужа Андрея. У нас сегодня семейный день просто. Здоровья во все органы, а денег во все карманы, и чтобы желания просто обалдевали от твоих возможностей. Люблю, жена Валентина и дети, а также еще и внучка присоединяется к этим поздравлениям.

привет своим коллегам-учителям из Иркутской области Качугского района села Манзурки. Или Манзурки, ребят, ставьте ударение, пожалуйста. Отдельные привет и поздравления Максиму Сергеевичу и Марии Михайловне. У них вчера родилась дочка, пишет Олеся. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет всем ведущим этого замечательного радио. Безразмерное спасибище, что помогаете с удовольствием коротать часы на работе под хорошую музыку. Ну, когда человек свою работу любит, Александр, работа не кажется в тягость. Виктория пишет: привет, любимая Ретро-ФМ. Поздравляю Республику Бурятию с днем рождения. Процветай, моя родина. Мои искренние поздравления Республике Бурятии и процветания желаю. Пишет Марина Александровна: приветствую Ретро-ФМ. Хочу поздравить всех с окончанием учебного года, учителей, учеников и родителей. Желаю всем чудесного теплого лета. Дочери Даши в Питер привет и успешной сдачи сессии. Питерцев всех с днем города. Поздравляет мама Марина из Самарской области. И вот еще одно сообщение от Юлии. Добрый денек всем! Спасибо, Ретро-ФМ, за хорошее настроение, даже в пасмурную погоду. Передайте, пожалуйста, моему мужу Евгению большой приветик. Я его люблю и очень жду домой, чтобы поехать порыбачить на вечерочку. Юлия из Копейска.

0: продолжается Феличита. Есть еще время, друзья, для того, чтобы прочитать ваше сообщение. Пишет Ирина из Белгорода. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Евгению. Пусть рабочий день будет плодотворным и быстрее заканчивается. Всем привет в городе Кемерово. И спасибо Юрию Гурьянову за его программу, программу «Ю». Передача «Супер», пишет Анна. «Добрый день, Ретро-ФМ», пишет Сергей Левин. «Прошу поздравить мою любимую жену Елену с днем рождения и юбилеем. Здоровья ей и терпения, любви и счастья». Наталья пишет: «Добрый день, Ретро-ФМ, передаю всем привет. Просто так, без повода. Пусть у всех будет хорошее настроение, даже если на улице тучи и идет дождь». Вот это правильно. Пишет Анна из Кемерово: «Поздравляю с прошедшим днем рождения свою племянницу. Ей уже 6 лет. Желаю здоровья, крепкого и радости».
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Пусть сердца сохраняют любовь и радость, а мы сегодня завершаем феличиту, но, разумеется, для того, чтобы завтра она вновь порадовала нас всем-всем тем хорошим, что может быть. Так, хочу поздравить своего мужа Серёня 24 мая с прошедшим днем рождения и сына Захар 26 мая, пожелать им успеха в начинаниях, здоровья как можно больше, друга одного, но настоящего, исполнения желаний искренней любви. Сыну Захару в учебе успеха, стремление учиться на 4,5 и, конечно же, лучших достижений в боксе тебе. Но ты умен не по годам и, конечно, слушаться нас, своих родителей. Очень вас любим. Ваша семья Михайловых, написала Татьяна Соломатина. С днем рождения поздравляем любимую нашу Оксану из Казахстана. Пусть рядом шагают удача, успех, душевное счастье, смех и радость. Пусть будет на сердце и покой, и уют. Александр подписался под этим сообщением. Любим, обнимаем. Александр, Франческа, Анжелика, Лизавета из Москвы, Роман, Лариса, Эдик, Дима из Питера. Вот какая большая компания. Денис из Железногорска пишет: «Хочу передать привет Роману и моей маме Татьяне, которые работают на огороде. Я их очень сильно люблю и желаю удачи. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я из города Иркутска. Прошу передать большой привет моему мужу Шамарданову Николаю, поступки и действия которого восхищают. Николай, крепость нашей семьи. Спасибо тебе, дорогой наш человек». Ух, не про каждого такие слова скажут. «Здравствуйте, Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую мамочку Валентину Васильевну. Спасибо тебе, моя мамочка. Всех благ, твоя дочь Алена». И вот еще одно сообщение. «Прошу очень передать привет моему мужу Максиму Ёлкину и сказать, что я его очень-очень люблю. Ёлкина Анна». Друзья, а я вам сообщаю огромнейшее спасибо всем, кто принял участие в сегодняшней феличите. Вы традиционно были великолепны.

0: Прогулочная песня. Вот как раз тот самый случай, когда можно прогуливаться и танцевать, конечно же, не в гордом одиночестве, как минимум вдвоем, а так гуськом, как клетку-еньку. 15 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго дня, друзья. Скоро Рафаэл Кара, Кармен и Роксет.
1: Шоу «Дорогие

0: гости на Ретро-ФМ.
1: С Максимом Ковалевским.
2: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
0: Шоу «Дорогие гости».
1: Каждое воскресенье в час дня.
0: На Ретро-ФМ.
1: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Менсе.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
7: Менсе.
1: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
7: Менсе.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

девочки хотят потанцевать, развлечься по полной программе. И кто же их за это осудит? Тем более, что на календаре пока еще суббота, то есть день выходной, когда можно позволять себе, ни на кого не оглядываясь. Vaya con Dios на Retro-FM, 15 часов и 42 минуты. Друзья, ну и вы позвольте тоже. Скоро Сабрина, группа Queen и Валерий Леонтьев на Retro-FM.

Цып-цып-цып, мои цыплятки просто-напросто. Сабрина на ретро-ФМ, весьма жизнеутверждающая, солнечно, так светло, 15 часов и 56 минут. Ну, почти лето на дворе, еще один денек, и календарное лето наступит, а весна, собственно, закончится. Друзья, всем желаю отличного настроения под музыку ретро-ФМ.

0: Знаете, что самое приятное в этих ночных рандеву, друзья? Это возможность совершенно потрясающе, замечательно, полноценно выспаться после. Если такая возможность есть, значит, считайте, что рандеву состоялось удачно. Крис Кельми на Ретро-ФМ в 16 часов 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго предпоследнего весеннего вечера. Совсем скоро на Ретро-ФМ поющие гитары Crazy Frog и группа Европа.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: сегодня.
1: Звезды нас ждут каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ в шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. И здесь, друзья, с одной стороны, все серьезно, а с другой, конечно же, нет. Потому что звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и несерьезные, то есть смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, а такое случается, то вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а уже завтра, в это воскресенье, в последний весенний день в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Так что не пропустите, друзья, скучно не будет.

И если человек твердо знает, чего он хочет, если он целеустремлен, если он все усилия прилагает к тому, чтобы добиться поставленной цели, то тогда, ну, конечно же, тогда все как в песне. Нас ничто не остановит, нас ничто не удержит на пути. Группа Starship на Retro FM, 16 часов и 56 минут. Всем доброго, ну, пока что еще дня, хотя пусть вечер, если у кого уже наступил, тоже будет добрым.

0: ведь это здорово, я бы даже сказал, великолепно, когда рядом с вами есть человек, рядом с которым можно и радоваться, и печалиться, и можно быть уверенным всегда, что он поймет вас правильно, что он, в принципе, вас поймет. Дуэт Мэй вот на Ретро FM 17.17. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго вечера, друзья.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

не знает ни сослагательного наклонения, ни успешных попыток вернуться назад. Можно только петь об этом. Кайли Миноук на Ретро FM в 17.42. Дальше движемся вперед под музыку Ретро FM. Адриано Челентано, группа «Земляне» и Джо Дассен.

учите, друзья, иностранные языки. Может быть, практического применения и не обнаружится в течение жизни, но, во-первых, чувство морального удовлетворения, мол, я могу, мозг не закис, а во-вторых, просто знать уже хорошо, чем гораздо лучше, чем не знать, правда же? Адриан Челентан на Ретро FM в 17:56.

0: там, глядишь, и метро откроют уже. Да, действительно, в метро и поспать можно. Так, ну, наверняка у многих это перекликается с личным опытом, правда? Из молодости. Дмитрий Маликов на Ретро-ФМ 18.17. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вам пожелать доброго вечера, друзья, и отличного настроения под любимую музыку. Совсем скоро Константин Никольский, диджей Бобо и трио Арабескина Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+. Yeah!

точно знаю человек 5-7 гитаристов, которые свой, ну, не то чтобы творческий путь, но техническое свое мастерство начали оттачивать именно на этом соло от Юрия Каспаряна, гитариста группы «Кино», в этой песне, которая прозвучала. 18 часов и 42 минут в столице. Дальше дуэт Modern Talking, Алис Фрейндлих, Headway на Retro FM. Всем доброго вечера, друзья.

предлагаю тем, кто вдруг испытает неодолимое желание записать русский кавер на эту песню дуэта Modern Talking, использовать детский стишок «Самолет, самолет, забери меня в полет», на припев очень хорошо ложится. 18.56 в столице. На этой изобретательской ноте я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Здесь, на Ретро-ФМ, скоро встречайте Руслана Романова.

0: Мне размеренного и плавного фокстрота, другим суперэнергичные дискотечные хиты, третьим что-нибудь для субботнего вокала обязательно найдем и воспроизведем, так сказать, в лучшем виде. Идеальное музыкальное сопровождение ваших выходных здесь на Ретро-ФМ. И, в частности, я, Руслан Романов, гарантирую, что финал субботы будет просто отличным в нашей компании. Далее веселые ребята, Bad Boys Blue, Bonnie M, Руки Вверх, Тина Тернер и многие другие в Москве 19:16.
1: Реклама.
2: Уже в кино.
3: Музыка и танцы, они всех объединяют.
2: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
3: Это универсальный язык.
2: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Что и говорить, друзья, имя короля поп-музыки прекрасно знакомо меломанам самых разных поколений, от мала до велика, ну а в нынешнем весенне-летнем, так сказать, сезоне и подавно Майкл у всех на устах. Причина, думаю, проста и всем понятна, так что на этом не будем отдельно останавливаться. Лучше напомню-ка я вам про наше не менее популярное супершоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, что вы слушаете каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ. Напомню, звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на разнообразные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму денег. Между прочим, по этому поводу предлагаю и вам оставить свой вопросик на сайте retrofm.ru. А вот уже завтра, в итоговый день мая, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен и продюсер Валдис Пельш. Не пропустите! Включайте «Ретро-ФМ» в 13.00 каждое воскресенье. Будет просто супер!

Кайли Миноук на RetroFM в финале текущего часа. Ну вот в продолжении только что затронутой темы, да еще и с поправкой на тему самую, что ни на есть, актуальную нынче, как говорится, если лето в этом году состоится, и, например, даже начиная с понедельника ближайшего, по-моему, это будет действительно для всех большая удача. 19:55, время точное столичное, будем в надежде на лучшее двигаться дальше под любимую музыку.

Лучший аккомпанемент выходного дня, а в нашем случае, правильнее сказать, уже вечера, собран здесь, в эфире Ретро-ФМ. Так что восхитительная картина вашего отдыха является полной и завершенной. Остается лишь использовать все это вот великолепие по назначению и получать максимальное удовольствие. Евгений Белоусов и его музыкальные признания продолжают эту субботу. Скоро в череде ваших любимых суперхитов. Джилла, Рик Эстли, ансамбль «Синяя птица», «Доктор Албан» и Бонни Тайлер буквально через несколько минут. Ретро-ФМ, столица 2017.

Фактически у нас с вами, друзья, один день с хвостиком, так сказать, до старта вот этого долгожданного, вожделенного, надо признать, сезона отпусков, путешествий, поездок и перелетов. Каким бы ни был ваш план, все строго распланировано или же напротив, спонтанно вы привыкли действовать. Так или иначе, всем успехов в любых начинаниях. И не забывайте про лучший аккомпанемент, который звучит, как всегда, на Retro-FM для реализации любого вашего плана. 20:42, время точное столичное, Михаил Боярский. Только что впереди Андрей Миронов и многие другие наши любимые исполнители и коллективы здесь на Retro-FM. Двигаемся дальше.

Прекрасный, медленный танец, ну или же, говоря иначе, вот вам небольшая порция качественного, да, восхитительной красоты софт-рока от команды Foreigner. Вот этим вечером для знатоков лучшей музыки, проверенной временем. А еще и в преддверии супертанцевальной, динамичной, энергичной вечеринки ретро-ФМ, вашей любимой, которая стартует через несколько минут. С 21 до полуночи, как всегда, ежедневно мы с вами танцуем. Так что не расходимся.

когда начинается вечеринка Ретро-ФМ, гудбай, можно сказать, грусть и тоске печали, если вдруг таковые чувства имели место быть, а вот для радости и хорошего настроения, напротив, мы открыты на протяжении всех 3 часов нашего танц-марафона. Так что присоединяйтесь, мы как раз только в начале этого диско-пути. Всем добро пожаловать, лучшая музыка для яркого субботнего вечера собрана для вас в уникальном миксе. Я Руслан Романов, танцую вместе с вами по традиции. Всем пламенный привет, 21.17 в столице.

Вновь присоединившимся к нашей компании спешу напомнить, что в эфире вечеринка Retro FM, украшение любого праздника, главная фишка, если угодно, вашего персонального мероприятия, ну и просто отличная возможность легко и непринужденно провести любой вечер и особенно уикенд, будь то финал субботы или воскресенье. 21.43, точное столичное, приветствую вас.

Африканские ритмы от Шакиры едва ли оставят вас равнодушными, а потому их можно обнаружить и в нашем неповторимом миксе, где только отборные танцевальные суперхиты, как вы могли заметить. 21.55. Время московское. Скоро продолжим танцы.

Там, где boys-boys, обязательно есть и girls-girls-girls, как показывает практика, потому как одним без других и наоборот, ну, просто-напросто никак, и уж тем более на вечеринке RetroFM. Объединяемся в дружные компании и танцуем 3 часа напролет под лучшую дискотечную музыку. В Москве 22:17, я Руслан Романов, пламенный вам привет.

Вторая танцевальная 60-минутка в разгаре. Осилить такой марафон под силу, пожалуй, только подготовленным танцором диско. Но, с другой стороны, когда звучит только лучшая музыка, проверенная временем, то любое времяпрепровождение будет и в радости, и в удовольствии. И вечеринка ретро-ФМ, как правило, пролетает как один миг. Убеждаемся в очередной раз в этом самостоятельно. 22:42. Время точное столичное. Еще раз всех пламенно приветствую. Руслан Романов с вами до самой полуночи.

суперхит представляет в данный момент нам диско-дуэта «Таван». Хотя, друзья, надо признать, что характеристика «Окей» в данном случае неподходящая, пресная, безэмоциональная. Как мне кажется, ведь говоря о вечеринке ретро-ФМ, в голову приходят такие определения, как «великолепно», «потрясающе», «невероятно», «сказочно», «волшебно», «восхитительно», ну и так далее. А иначе зачем нам с вами великий и могучий русский язык? Ну и, собственно говоря, вечеринка ретро-ФМ, которая соответствует всему вышеперечисленному. 22:56, время московское.

0: Итак, друзья, на часах в Москве 23.16. С одной стороны, час вроде бы поздний, однако тот факт, что это вечер субботы, все несколько меняет. И вечеринка Retro FM, полагаю, заиграла новыми красками с осознанием того, что спешить нам особо-то некуда. Ну а раз так, то продолжаем с вами танцевать под лучшую дискотечную музыку. Меня зовут Руслан Романов, пламенный всем привет и отличного настроения.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Тенет Т4L.

Итак, друзья, финальная суббота мая близится к завершению, как и сам май, соответственно, под лучшую танцевальную музыку. Мы с вами провожаем эту весну и параллельно с этим готовимся к старту лета. Но, впрочем, к этому вопросу мы завтра с вами еще обязательно вернемся, ведь воскресную вечеринку RetroFM никто не отменял. А пока у нас с вами финишная прямая сегодняшнего музыкально-танцевального марафона. 23:42 в Москве.

Комбинацию суперхитов, превратившуюся в уникальный микс, сегодня завершает и группа «Комбинация» одним из своих знаковых произведений. Вечеринка «Ретро-ФМ» завершается, ну а лучшая музыка, проверенная временем, звучит для вас и дальше, конечно же, всю ночь напролет. Об этом подробнее расскажет уже Дмитрий Майоров. Встречайте его ровно в полночь. Я, Руслан Романов, прощаюсь до завтра. Всем удачи и отличного продолжения выходных.

0: Всем большие приветы. 0 часов 0 минут столица. В воскресенье начнем с песни из бриллиантовой руки.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

Феличита, оно же счастье и величина. Объединим два этих слова. Величина нашего выходного счастья, или точнее выходного времени на то, чтобы успеть себя как-то осчастливить, порадовать. Конечно, с каждой минутой больше не становится, поэтому лишний раз, как вариант, не зеваем. Всем отличного воскресенья в такой же музыкальной компании. Ретро-ФМ на подходе уже Dire Straits. Далеко не один Иванушка и Джо Кокер. Меня зовут Дмитрий Майор. Всем салют. В столице 17 минут первого.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

самых эпатажных, экстравагантных, экстраординарных, каких визуально смелых проектов 90-х прямо сейчас на Retro-FM. Имя этому проекту, если кто не признал, Army Lovers. Столица 0 часов 41 минута. Скоро о себе музыкально напомнит команда Джой и Юрий Антонов. Они впереди.

Если одним артистам ретро и фэм мы говорим «Hey, hello, привет и здрасте», то другим, соответственно, «До свидания, до новых приятных музыкальных встреч». Все логично. Австралийскому бенду Joy адресуем последнее, а вот кого поприветствуем далее, пока рассказывать не буду, но скоро исправлюсь. В столице 0 часов 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но мчаться на самокате не в гордом одиночестве. Тут на глаза попадалась юмореска или фейк-ньюс. То, что из-за нехватки самокатов в Москве самокатчиков обязали ездить по двое. Согласно новым правилам, перед началом поездки приложение само подбирает попутчика, основываясь на совместимости маршрута и индексе массы тела. Повторюсь, это шутка, это неправда. За езду вдвоем на одном электросамокате будет штраф. Если что, будьте в курсе. В столице час 17. Это ретро-ФМ, это Рики Мартин и Secret Service на ближайшее.

Чтобы попасть на наше небедное воскресное шоу, дорогие гости, билеты тоже не нужны. Просто, конечно, нужно включить Retro FM традиционно с 13 до 14 по Москве. Вы на месте, в первых рядах. Сегодня в это время дорогим гостем будет и станет телеведущий, режиссер, шоумен Валдис Пельш. Ну а прямо по курсу «Синяя птица» и «Ace of Base» на Retro FM, столице, час 41 минута.

Знакомая ситуация, когда что-то настолько вау, что это приглянулось всем, и это хотят все. Эта история одна из тех, которая приглянулась далеко не одному артисту. Ее перепели они, Смоки, сделали свой кавер. Также есть версии Бонни Тайлер, Рода Стюарта, Бонни М, Рамонса. Также она, эта песня, вошла в саундтрек фильма «Филадельфия» в исполнении группы Spin Doctors. В столице час 56 минут. Продолжаем отдыхать вместе и на ретро.

о чем? А Ричард Маркс, начиная с 89 года, о тоске, вечной любви, готовности бесконечно ждать свою половинку, несмотря на любые расстояния. К слову, точно на небольшом расстоянии от нас или до нас, команды ребята из Абы, Любэ и Pet Shop Boys. По-другому говоря, скоро их услышим на Ретро FM. Ожидаем. В столице 2 часа 17 минут.

За более чем 60 лет карьеры она пережила немало взлетов и падений. Взлетов и взлетов. Одна из ярчайших звезд, обладательница Оскара, икона стиля. И не только. Все это про нее, про Шер. На ретро-фм, на смену которой из других наших обаятельных звезд выдвинулись команда Space, Владимир Маркин и не только скажи так, в столице 2:41.

уже как пару минут для нас и с нами Альфа-Вилл на Ретро-ФМ. Тут в новостной ленте попалось видео, где бобры в заповеднике в Ленобласти, похоже, решили выяснить, кто из них главный альфа-самец, устроив драку посреди реки. И они не единственные герои этой истории. Появился он, медведь, который как бы пошел их разнимать. Ну, может, скорее полакомиться. Но не суть. Он остался с носом, бобры смылись. Понравился комментарий. За двумя бобрами погонишься. Ни одного не поймаешь, но вы знаете, от какой официальной поговорки. Ноги растут. В столице 2 часа 56 минут. Продолжаем отдыхать и делать все, что делается вместе и на ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L0RFS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.